долготерпению, любви, терпению, изгнанием, страданием Якова, Мибышева, Антиохии и Воиконии, и в Листре Якова изгнание приях, и от всех мя избавил есть Господь. И все же хотящие благочестно жить о Христе Иисусе, Бо ними будут лукави же человек.

научен еси, и я же верена суть тебе. Веды, от кого научился еси, и яко из влада.

vedo come tu hai

отвечав Иисус к нему, глаголя: «Писано есть, яко не о хлебе едином жив будет человек».

ради помазания благовестить нищим, послами исцелите сокрушенное сердцем, проповедайте племенным.

0: соборной апостольской церкви. Спаси, помилуй, заступи, сохрани, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Оглашение.

от оглашенных и лицеверней, паки, паки миром Господу, помолимся.

0: помолимся.
1: Господи,
0: помилуй. Помилуй всего мира, благостояние Святой Божией Церкви и соединение все. Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Освятим храме всем и с верой, благоговением и страхом Божьим, плодящим огонь. Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: А избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Бог.

прощения оставления грехов и прегрешений наших у Господа просим. Добрый ты полезным душам нашим и мира, мира и у Господа просим.

0: помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: А избавитесь нам от всякие скорби, гневы, нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй.

0: Господа просим.
1: Господи,
0: прощение и оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим.

0: покаяние и скончать у Господа просим.
1: Удай, Господи!
0: Христианские кончины живота нашего, без болезни, постыдный, мирный и доброго ответа на страшном судище Христове просим.
1: Удай, Господи!
0: Соединение веры и причастие Святого Духа, спросившее сами себе и друг друга,

Хотя если человечество тело владычное, страх и приступит до него, влишься огонь бы есть. Может, служит первый кровь к общению, первый примирится тебя печалишь им. Даже дрезая таинственно брашной яжде, прежде причастия страшная жертва живет врячего тела владычня. Сим помолись образом сотрепетонно, владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источник жизни, бессмертия, все твари, видимые и невидимые свидетелю, безначального голоса, суперсосущные сыни, безначальные, при многие ради благости, в последние дни, в плоти облакися, распнися, погребы и сазаны, неблагодарные за нравные твои и крови, обнови вер... простевший грехом естество наше, сам бессмертный царю, приимей мое грешное покаяние, припомни по твоим не услышь глагола моя, согреши Бог Господи, согреши на небо и пред тобою, и не есть мы достойно воззреть на святу славу твою я, прогневай бы твою благость, твоя заповеди приступил, и не послушав твоих повелений, но ты, Господи, не злобился и долго трепелив же много милостью, не предал себя погибнуть законами моими, моего всяческое же обращение. Ты, Борек, пресси человека, любший пророк над твоим, я, как отенем, не хочу смерти грешника, но еже обратить все же в убытие ему, не хочешь, чтобы владыка создания твоею руку погубить, ниже благоволившего погибли человечей сей, но хочешь и всем спасти себе в разум истинный прийти, тем же я, спаще недостоин есть в небесе и земли, и сия пребременные жизни, всего себе помянул греху и со тем поработею, и твой оскверним образ на творение создания твое был, не отчаиваясь, люба спаси не окаянный, на твоей же безмерной благой утробе дерзая прихожу, прими уныние человека любящим, Господи, яко же бытница, яко разбойник, яко мытаря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли мира и немощи человеческие, исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призываю и упокоивай, не пришады призвать и праведные на грешное на покаяние, и очисти меня всякие скверны плотин духа, и научи меня совершать, и святыни во страсти Твоем, якода чистым сведением совести моя святыни Твою часть приемля, соединюсь с святому телу Твоему и крови, и имею Тебя мне живущее, пребывающее стало Своим и святым Твоим Духом, ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не всуд не будет причастий, причистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душею же и телом, вот еже недостойный тем причащайтеся, но дождьми даже до конечного моего издыхания, неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, Духа Святого общения на пути живота вечного, его благоприятен ответ на страшном судище Твоем, я, когда я со всеми избранными Твоими общим буду нетленных Твоим благо, я же уготовилась любящим Тебя, Господи, в ниже препроставленные силы веки, аминь. Господи Боже мой, прими меня, конец недостоя, ниже да болен, да подкрою, нидеша храму души моей я, за ниже весь пуст припался есть, и не имаш, мне место достойное же голову подклонить ей, но я, кажется, высоты нас ради смирилась из себя и смирись, и ныне смирению моему, и я, кажа, восприялась и вертепи в ясных бессловесных возящей, сице восприми в ясных бессловесных моя души, и воскрени на мое тело пните, и яко же не удостоилась и в нити, и сочеряйтесь грешники, думай сим на прокаженного, так и изволи в нити, дом смиренной моей души, прокаженная и грешная, и яко же не отвернулась и подобной мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе сице, милосердие мне грешным, приходящим и прикасающимся, и яко же не вознушался из искренних я уст нечистых, целующих тебя, ниже моих вознушайся, скорейших у меня уст нечистшие, ниже мирских моих нечистых устен, и скверного и нечистившего моего языка, но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела, честные Твоей крови, во освящение, просвещение, здравие, смирение моей души и телу, во облегчение тяжести многих моих согрешений, соблюдение всякого дьявольского действия, во отгнание и возбранение злого моего лукавого обычая, во умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, приложение божественное Твое благодати, Твоего царства и присвоение, небо, яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не мнозь удаляйся общение Твоего, от мысленного волка зверу ловлен буду, тем же молюсь и Тебе, яко един си свят, владыко, освяти мою душу и тело, ум и сердце, чрево свои утробы, и всего меня обнови, и в храни страх Твоего, одесек моих,
и освящение Твое неотъемлемо от ныне сотвори, и буди мне помощник и заступник, покормяй в мире живот мой, сподобляй меня, не стою Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и молениями Пречистая Твоя Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Едини чистыми тлены, Господи, за неизреченные, милая человек, любину нашу, все воспримем смешение от чистых и девственных кровей, пачейся, сворочая Тебя Духа Божественного нашествием и благоволением Отца, Престосущного Христе Иисусе, премудростия Божия и мире и сила Твоим восприятием, животворящее и спасительное страдание, восприемый крест, гвоздья, купие, смерть, умертвимые души, тленные страсти телесные, погребению Твоим адовое пленивое царствие, погребимое благим помыслом, лукавое советование и лукавствие духи разори, тридневным Твоим живоносным воскресением, падшего праотца восставивый, поставим я грехом пополшегося образа непокаяния, предлагая представленным Твоим вознесением плотское обожие восприятие и седельством Отца сидением почты, сподобим я причастием святых Твоих тайн, десную честь поставим и получите, с нитем утешить я Твоего Духа, сосуды честные, священные Твои ученики, соделовые, приятели, еще мне покажи Твоего пришествия, хотя и паки прийти, судите, вселение правды и благоволи мне, устресить оно облако, судью и создателя моего со всеми святыми Твоими, да бесконечно оставлю, воспеваю Тебя с обезначальным Твоим Отцем и пресвятыми благими животворящим Твоим Духом, ныне и присно и веки веков. Аминь. Яко на страшном Твоим и нелицеприемне предстоя судилище Христе Божие и освобождение подъемле и слова Твоя осудейных мы услы сица днесь прежде, даже не прийти в дневе осуждения моего и святого Твоего жертвенника, предстоя пред Тобою и пред страшными святыми ангелы Твоими, преклонен от своей совести, приношу лукавое мое и беззаконное деяние, являясь я и обличая вежди, Господи, смирение мое, и оставив все грехи мои, вежди, я умножившися, паче вас, головы мои, я, беззаконие мое, кое убо не содеи зло, кий грех не сотвори, кое зло не вообразим души моей, уже бы и дело судея, блуд, прелюбодейство, гордость, кичение, укорение, хулу, празднословие, смех неподобный, пьянство, гортонобесие, объедение, ненависть, зависть, сребролюбие, любостяжание, лихоимство, самолюбие, славолюбие, хищение, неправду, зло, приобретение, ревность, оклеветание, беззаконие, всякое мое чувство, всякий уд, оскверних, растлих, непотребен сотворил, делать лище бы всячески дьяволе, и вем, Господи, яко беззаконие моя, превзудоши голову мою, но безмерно есть мне разрушить дро Твоих, и милость неизреченна, не злобуя Твоя благости, и несть грех, побеждающий Твоих любви Твоя, тем же причудный Царю, не злобе век, Господи, удиви и на мне грешни милости Твоя, покажи благости Твоя силу, яви крепость Богу утробного милосердия Твоего, и обращающийся прими мя грешного, прими мя, якоже прялоси блудного, разбойник, блудницу, прими мя, пребезмерный и словом и делом, и похотью безместную, и помышлением бессловесным согрешивший Тебе, и якоже в один на десятый час пришедших прялоси, ничтоже достану соделавших, так бы прими и мне грешного, много бы согреших и осквернився, и печалих Духа Твоего Святаго, и огорчих человеку любную утробу Твою и делом, и словом, и помышлением, в ночи и во дни, явление же, не явление, болью же, не болью, и вем, яко представивши грехи мои предо мною таковы, яковы же мною содеявшися, и истяжеши слово со мною, о, их же разумом не прощенно согреши, но, Господи, Господи, да неправедным судом Твоим, ниже яростью Твоей обличишь меня, ниже гневом Твоим накажешь меня, помилуй меня, Господи, яко не только немощен есть ума, но и Твое есть мимо создание. Ты, Бог Господи, утвердилась на мне страх Твой, аж и лукавый пред Тобой сотвори, Тебе убо единому согреши, но молю Тебя, не вниди в суд с рабом Твоим, аж бы беззаконен нас решил, Господи, Господи, кто постоит, аз бо есть мимо пучина греха, и не есть во мне достоин,
же доволен возрети и видите на высоту небесную от множества грехов моих, их же не с числа. Аминь.

Ради помири живи скрси и дарова нам страшное сие животрейше таинство, благодение, освящение души телес наши, даже быть этим мне во исцеление души живи тела, во отгнание всех противного пресвящения очи и сердца моего. Мир душевных моей силы, веры не постановлю, любовь не лицемерного исполнения, премудрости, соблюдения заповедей Твоих, приложение божественного тела, благодати Твоего царства и присвоения, да во святыни Твоей теме, сохраняем Твою благодать, поминаю, всегда и никто мы себе живо на Тебе, нашему владыце, благодетелю, и так по всего жития, и шаду, о надежде живота вечного, присутствующий Ты на покой, и держа праздничный глаз непрестанный, и бесконечная склада зрящая Твою лица доброту неизреченную, Ты выси истинное желание, неизреченное веселье, любящий Ты, Христе Божий наш, и Тя, появится Твою веки, аминь, Владыка, Христе Божий, Царю веков, и следи Тебе всех, благодарю Тебе всех, ежемиссия, полу благи, и о очищении, почистих, и отвращих Твоих таинств, молю об Тебе, блажи человеку любящее, сохрани его под кровом Твоим, и синих плод Твоей, дарами чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, до сына причащайтесь святыни Твои, восстановление грехом и в жизнь вечную, да и выся хлеб животный, источник святыни, подать благих Тебе слава восславим, со Отцом и Святым Духом, ныне и присно веки веков, аминь. Давай пищи мне плоть Твою волю, овцы и поляне достойное, да не плешь мне, свидетель мой, паче же пройди во уду моя, во все составы, утробу в сердце, попали терни всех моих прегрешений, душу очисти, ответи помышления, составы утверди с косьми вкупе, чувств просвети простую пятерицу, всего мест пригвози страху Твоему, присно покрыть, убеди же, сохрани меня всякого дела, слова души тайного, очисти и умы, и украси меня, одобри, вразуми, просвети меня, покажи меня Твое исцеление единого духа, и не к тому исцеление греха, да яко Твоего дома входом причащения, яко огня, мини, божественно задей всякая страсть. Молитвенники Тебе принужился святые, чи на начале же бесплотные, притечи Твоего, премудрые апостолы, к сим же Твою нескверную чистую Матерь, и же мольбы благоотрубни прими Христе мой, и Сыном Света содела Твоего служителя, Ты бы единый сие освящение нашу блажит души светлость, и Тебе ли поподобно, яко Богу и Владыце славу себе посылаем на всех день, тело Твое святое, Господи Иисус Христе Божий наш, да будет мир живот вечный, кровь Твоя честная в оставлении грехов, будешь же мне благодарение сие, брады, здравия, веселья, страшили, второе пришествие Твое, с подобием грешника, стать единственной славы Твоей я, молитвами причистая Твоя Матери всей святые, Пресвятая Владычество Богородица, святи помрачение моей души, надежда по крови прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, Господа, Беломейси, недостойного, причастника бытия причистого тела, честные крови Сына Твоего, народший истинный свет, просвети мое умное очи сердца, я же источник смерти, родше оживут время, умершленного грехом, я же милость Его Бога, люблю благотрудной Мать, помилуй меня, и дашь мне умиление совершения в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание, принятие помешений моих, и сподоби меня до последнего издыхания, не осужденно принимать и причистить освящение, во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния, и исповедания, во же пить и славить Тебя во все дни живота моего, яко благословенное, препроставленное все веки, аминь. Ныне отпущаешь рва Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видится в очи мои спасения Твоей, еже иси уготовал пред лицем всех людей, свет в откровении языков и слав людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, накрепости беззакония наша, святые посвяти исцеление мощи нашими, Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков, аминь. Отче наш, жизнь на небесах, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя, як на небеси и на земли, хлеб наш насущный, дашь нам днесь, дави нам долги наши, як уже имя остальным должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас. Воссеявши благодать вселенной и просвети, не из серебролюбия мира, весь сокровище святская, воссудан на северном мудре показал, но Твоим и Своим Сыном козуя очи, и они за Твою землю, слава Христа Бога, спаси душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялась и божественная благодать, и Твоими устами вся учишь и поклоняйся за Троицу единому Богу, и они за Твою все блажение, преподобный достойных память тесим наставники, как божественно являя, и ныне и пристаю веки веков, аминь, представься всех христиан непостыдные, ходатся только Творцу непреложные, ускори на молитву и почисти

0: Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподим Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподим самому Христу Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду моего, и моление моему, лучше молитву моего, сна христивых, от лица Твоего, судьба моя, изведет очи мои, да видит и правоты, искусит и сердце мое, посетил и ночью, искусил меня, и сей не обретись во мне неправды, якогда не возноболит уста моя дел человеческих, застави сам стен Твоих, а сохрани пути жестоких, соверши стопы мои во стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя, а с воззвах, яко услышал меня, и Боже, преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, удиви милости Твоя, спасая, уповающая на Тебя от противящейся десницы Твоей, сохрани меня, Господи, яко зеницу ока, в крови крыло Твое, покрыши меня, от лица нечестивых остраших меня, врази мою душу мою, одержаша, тут все затворишь, устай глаголыша гордыню, изгоняющими ныне бы душами очи свои возложишь, уклоните на землю, объявшими я колеб готов на лоб, я коскими набитаю тайны. Воскресни, Господи, предвори я и запни, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое от враг, руки Твои, Господи, от малых от земли разделяя в животе, и сокровенных Твоих исполнися чрево их, насытившись сынов и оставишь останки младенцем своим. Аже правду явлюсь на лицу Твоему насыщенся, не дай ведь имися славе Твоей. Тебе, Господи, возвигал душу мою, Боже мой, на Тя упова, да не постарюся вовек. Ниже да посмеет меся врази мои, во все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие, во все пути Твои, Господи, скажи мне, и стезям Твоим научи меня, однастави меня на истину Твою, и научи меня, как Ты, если Бог спас мой, Тебе терпи весь день. Поменище труды Твои, Господи, милости Твоя, яко от века суть. Грех и юности моей, я и неведение моего не помяни, по милости Твоей, помяни меня Ты ради благости Твоей, Господи. Благо, прав Господь, Его ради закона положится в решающем на пути. Наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим все пути, Господни, милости истина, взыскающим завета Его и сведения Его ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой, много есть. Кто есть человек, боясь Господа, так оно положит ему на пути его жизнь, боли душа его во благих подворится, и семя его наследит землю, держава Господь, боящихся его и заветы его явит им. Отче мои, внука Господа, яко то исторнит от сети носи мои, призренными, помилуй я, яко единородный нищий из нас, скорби сердце моего, умножившись от нужд моих, изведи меня, вишь смирение мое и труд мой, остави вся грехи мои. Вишь, враги мои, яко умножившись и ненавидением неправедным возненавидевшим я, сохрани душу мою, избави меня, да не постарюся, яко повахнуть, не злобиве и праве, и прилепляхуся мне, яко потерпев тебе, Господи, избави, Боже, Израиля от всех скорбей его, помилуй меня, Боже, повелиться милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче имя от беззакония моего, от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое, знаю грех, но предо мной есть выну. Тебе единого согрешек и лукавое пред Тобою сотвори, яко да оправдишься во слове всех Твоих, и победишь в них да судить идти. Себо беззаконие зачатый из моего грехе, ради меня, мать моя, себо истину возлюбил и себе известной тайны премудрости Твоей явил миссии. окропишеме и сопомогчище се умишеме и паче с него уберюся. Слуху моему дасть радость и веселье, возродуйся кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие мое очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий Дух, прах обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усни мои, отвердишь и уста мои, возвестят хвалу Твою. Як вашего восхотилось и жертва дал, духово все сожжения не благоволиши. Жертва Богу Дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона и досадишься стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды возношения все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресно и во веки веков. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Словесием Павловым, научившись Белонебесное пекло и верою утвердившись от Петра Богозванное, первомученица явилась, если первострадальница в женах, возшла, если на пламень, яко на место благоцветущее, звери и юнцы, устрашившись Тебе, вооружися Бог Христом, тем молимся хвальне Христа Бога, спасися душам нашим. И ныне и пресно, и во веки веков, аминь, Богородица, Ты есть и лоза истинная, возрастивши нам плод живота. Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолами, помиловайте душу нашу, Господь Бог благословен, благословен Господь, день дня поспешит на Бог спасение наше, Бог наш, Бог спасатель, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небеси, на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь. И остави нам долги наши, як уже мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого Бога. Да
1: подвоеет царство, и мир и слава, оставит Твоя и Бога, спави Бога, и не
0: веди на Аминь, уязвивши Твое сердце, добродево, добродево любовью Христовой, обручника временного, яко небрегома преобидела еси, и на огонь дерзнула еси, зверей же уста заградила еси, и спасшися от них прилежаша, Павла ищущая пекла первострадальная. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякое часто небеси и на земле поклоняемые славим Христе Боже, долго терпеливе много милостиве, много благоутробне, и же праведно любя грешное милуя, и же цазовое ко спасению обещание ради будущего благ, сам Господи прими, наша часть и молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души нашего свидетеля са, очисти помышления, исправи мысли, очисти, избави нас от всякие скорби, зола, болезни, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаемы и наставляемы, достигнем соединения веры в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный си во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков, аминь. честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения серафим, без истления Богословородцу, сущую Богородицу тя величаю, именем Господним святейшим владыко благослови. Владыка Божий, Отче, Вседержителю, Господи, Сыне, Единородный, Иисусе Христе, и Святой Душа, Едино Божество, Едино Силу, помилуй меня, грешного, ими же вместе с судьбами, спаси меня, недостойный гроба Твоего, яко благословенный сего веки веков, аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподим Христу, Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподим самому Христу, Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня, все ли Твои судьями, Боже, услыши молитву мою, внуши глаголу уст мой. Яко чужди восташа на мир, крепцы заскаши душу мою, не предложишь о Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отврати зла и врагом моим, истину Твою и потребей. Волю и пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякой печали избавил меня си, и на враги мои возре око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моления моего, вон мими, услыши меня, во скорбех печали моей, святок со сгласа, враже от служения грешнича, яко уклонися на мя беззаконие, во гневе враждовахуми, сердце мое смятеся во мне, боязнь смерти, напади на мя страх и трепет, прийди на мя и покрымя тьма, и рек даст мне крыле, яко голубине и полещу и почи. Все удалихся, бегай во дворися в пустыне, чай Бога спасающего меня от малодушия, от бури. Потопи, Господи, раздели языки их, яко видя беззаконие, пререкание в ограде. Днем и ночью вынеты по стенам его беззаконие, труд посреди его неправда. И не оскуди особный горит, вылезь, яко ащего враг поносимый претерпел кубу. И ащего ненавидимый на мебели речевал укрыл бы все от него. Ты же, человече, равнодушный, владыка мой, знаемый мой, и же купно наслаждался, если со мной брашен дому Божию, ходи ко мне единомышлении, да приидет же смерть на ней, да снидут два отживи, яко лукавство в жилищах их посреди, газ к Богу возвак, и Господь услышим я, вечер и за утро и полудни повинно возвещу, услышит глаз мой, и избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко вам на земях и со мною. Услышит Бога, смирит я сей, прежде век, нечь моим изменения, яко не убоявшися Бога. Простри руку свою на воздаяние, осквернишь завет Его. Разделишься от неба лица Его, приближившися сердца Его, мягнуши стави своих пачели, и та суть стрелы. Возверзи на Господа печаль Твою, то тебе припитает, не даст век новую праведнику. Ты же, Боже, не изведешь я, что не лезу слезу, уже проверься, не преполовят дней своих, а же, Господи, уповаю на Тебя. Живые помощи, вышнего крови Бога Небесного, во дворице речет Господи, заступник мой сей, прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него, яко то избавите от сети ловча, от слови семятежных, плечма своим осените, под крылей бы надеющийся, оружием обудите истины Его, не убоившись от страха ночного, от стрелы летящей во дне, от вещи возьми приходящей, от срящей беса полуденного, поди от страны Твоей тысяча, и тьма десную Тебе, к Тебе же не приближится. Убачи очима Твоему смотришь, и воздаяние грешника пузришь, яко Ты, Господи, упование мое вышнего положилось, и прибежище Твое. Не приидет Тебе злой рано, не приближится телеси Твоему, яко ангелам своим заповесят Тебя сохранить Тебя во всех путях Твоих. На руках возьму Тебя, да никогда притневшь на камень ногу Твою, на аспиды и Василиска наступишь, и попереши льва и змея, яко на мя уповаю, избавлю и покры, и яко позна имя мое, воззовет ко мне, и услышу его, снимись, но в скорби измуй и прославлю его, долготой дней исполню его, и явлю ему спасение мое, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, слове всем Павловом, научившийся благоневестное веку, и верою утвердившийся от Петра Богозванная, первомученица явилась и сей первострадальница в женах, вошла еси на пламень, яко на место благоцветущее. Звери и юнцы, устрашившись от Тебе, вооружись Его Христом, тем молись хвальне от Христа Бога, спасися душам нашим, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. якони имамо дерзновение за премногие грехи наши, Ты, иже от Тебя родчивости, моли Богородица, Дева много поможет моление матерней, по благосердия владыки, не презри грешных, моли все чистые яко, милости, песни, спасти моги, иже страдать у нас созволивы. Скоро да предварят наши дроты Твои, Господи, яко в нищах нам зело, помози нам, Боже, спаси наш славу ради имени Твоего, Господи, избави нас, очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый посети исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше же, еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земле хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Детство доброту и просияло, и сей мученичество венцем украсилось, и сей апостольство уверяющееся от Девы, яко преславную огня во пламень в росу приложила, и сей юнца же ярость молитвы Твоей укротила, и сей яко первострадальная. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час на небесе и на земле поклоняем и славим и Христе Божие, долго терпеливе, много милостиве, много благоутробне, и же праведный, любя грешный, милуя, и же вся завойка спасения, обещания ради будущих благ. Сам, Господи, прими и наша часть молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освятите лица, очисти помышления, исправи мысли, очисти, избави нас от всякие скорби, золы, болезни. Огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую и херувим, и славнейшую, и без сравнения серафим, без истления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, именем Господним святейший Владыко благослови. Аминь. Боже, Господи, силы сия, твари, содетелю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоей, единородного Сына Твоего, Господа нашего, Иисуса Христа, неспославленно спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописания, грех наших, просерзавый, победивый тем начало власти тьмы, сам Владыка человеку любче, прими нас, грешно благодарственные сия молебные молитвы, избави нас от всякого всепобительного и мрачного прегрешения всех озлобительных, сыщущих видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоему плоти нашей, не уклони сердец наших словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоей уязви души наша, да к Тебе всегда взирающая, и еже от Тебе светом доставляем, и Тебе неприступного и преснослушного зрящего света, непрестанно и Тебе исповедание и благодарение воссылаем, безначальному Отцу, со единородным Твоим Сыном и все святым.

таинственно послание святого апостола Павла чтением. Братья, верьте, бывайте, непоступнее, избыточествующие, в деле Господне всегда, ведящие, яко труд ваш –

достаточно очень ему, как со властью.

Bonjour.

Сию, уподобился Царствие Небесное десяти демон, я же прияша светильники своя, и за душа в средине жениху, пять же две от них мудрых, и пять еродивых, еродивые же приявши светильники своя, не взявши с собой тебе, мудрые же прияши ели, сосудик со светильники своими, коснящий же жениху, воздремавшися вся испаху, полуночи же вопль быть, все же не гряди, исходите в средине его. Тогда восставшихся девы ты, и упросивши светильники своя, еродивые же, мудрым реши, дадите нам от елей вашего, яко светильницы наши угасай, отвечаши же, мудрое мироволище, еда карты не достанет нам и вам, идите же пачек продающим и купите себе, идущим же им купите, приди же и готовые мне души с ним набрав, и за твои напиши двери, последи же приидуши и прочие девы глаголющих, Господи, Господи, отверзи нам, он же отвечав речи им, аминь, благою вам, не вем вас, бдите оба, яко не везде.

0: Боже, силу Божу, спасение наше, и же милость и смирение рабы Твоя, услыши и помилуй нас, чтобы братья хотящие ополчившиеся на святую, чающие разделить и покубить неизвестные народы я. Восстань Бог, Божий помощь людям Твоим, и подашь нам силу Твоей победы. Верным чадом Твоей Моисеевской Русской Церкви ревнующие последствия, в духе братолюбия прийти дни и ответы и пасы. На пяти раздирающего обращения умов и ожесточения сердец, ризу Твою вредит церковь Дерлага Бога и замыслы истинный совет. Благодать Твою Твоею властью содержащую, как всяком благу наставе и мудростью обогати. Войны и святощитники Отечества наших в западе церкви утвердит, крепость духа и не спасли, от смерти ран и поведения сохрани. Решенные кровы и знания слышу в доме жди, а учащение питание будущей травы сдевшим и сидим в скорее. Смятение и печали сидящим, одежду благодарующим к не подам. Всех же возьмись, я убеем, и от раны болезни скончал. Прощение грехов дал и блаженное поколение сохрани. Исполни нам, скажем, тебя веры и надежды в Руси. Восстави пати во всех странах Святой Руси, мир и единомышленник. Друг от друга любовь обновил мне страни, подойди не успеть мне сердце, исповедуйся тебе, единым Богу в Троицу славу. Требуйся заступлений, победы, спасения, побающим на тебя, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки Богу.
1: Помолимся, но Господь помилуй.

Господина нашего, это святое дело, и пусть капать сердце.

Господи, да нам.

0: Хотя есть и человече тело владычно страхом поступи на нее, полюши Словом боясь. Божественное же пия кровка общения, первое перемири сетя печаливших, та же дерзая таинственная брашная, прежде причастия страшная жертва животворящего тела владычно, сим помолись образом сотрепетом.
1: Святаго Твоего тела и честной Твоей крови во освящении и просвящении здравия и смирения моей души и тела.
0: Ибо я, как Израиль, прихожу к Тебе, в Вишне Божьем, но я, как дерзаю на неизреченное Твое благо, и да не на мнозе удаляюсь общение Твоего, от мысли на голову, от веру удавлен Богу. Тем же молюсь и Тебе, як и единство, и свят, Владыко, освети мою душу и тело, ум и сердце, телеса и кровь, и всего мя обнови, и хорени страх Твой, Бог, не всех моих, и освящение дня Твое, не отъемлемо от меня сотворить. И будем и помощник, и заступник, окормляемый на живот мой, сладовляемый, я одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьями причистой Твоей Матери, непричастной Твоей служителей, причистой силы всем святых, от века Тебе благо, воздействую, аминь. Едини чистый, непленный Господи, за неизреченный милость человека, люби я нашу, восприемы смешения от чистых и действенных крови, памяти, творошница Духа Божественного, нашествия, благоволением Отца Престосущного, Христе Иисусе, премудрости Божией, мире и силу, Твоим восприятием, благотворящие спасительные страдания, восприемы, прежде Боги, как и есть, смертные, все мои божественные страсти телесные, погребением Твоей Матери принимай царствие, погреби мое благими помыслы лукавые, советование лукавшие, духи разорвы, пригневным Твоим и живоносным воскресением Пастора, Праотца, восставив и восставив грехов, пополшивися образом непокаянных прилаганий, преславным Твоим вознесением плоское обожило восприятие, и сие десным Отца сиденьем пошли из-под обемях и счастьем святых Твоих тайн, десную часть спасаемых получите. Снити им утешителя Твоего Духа, сосуды честные, священные Твои ученики, соделовы и приятели, чьи мне покажи того пришествия, хотя паки пить и судите в селении правды, благоволи мне усвестить оно облаце, Судью и Создателя моего со всеми святыми Твоим, да бесконечно славословлю и воспеваю Тя, соизначальных Твоим отцем и пресвятыми благим оживотворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, единение и власть человеком оставляйте, как и яко благо человеку, моя вся в ведении и неведении кривичок, из-под имя неоскупенно причаститесь и божественных и преславных и пречистых и животворящих твоих тайн, не в тяжести, не в приложении грехов, но в очищении и освящении, вручении будущего живота и царствия, стены и помощи, возражения, сочтивных выстремлений многих моих согрешений. Ибо если Бог милости и щедроты человека любия, и Тебе слава посылай, нацуется Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойник не сенчаться, причистого Твоего тела и честной Твоей крови, и повинен вечность у Тебе яко, Тебе не рассуждаю тело и кровь, и Тебе Христа и Бога моего. Но на щедроты Твоя дерзаю, прихожу к Тебе речему, еды и мою плоть, и пияй мою кровь во мне, пребывают и азмию. Умилосердися, упо Господи, не обличи меня грешного, но сотвори

Thank you.

Thank you.

Благодарю Тебя, Господи Боже мой, яко не отринул меня си грешными наобщниками, быть святым Твоей сподобилости. Благодарю Тебя, яко меня недостойного причаститься си причастие Твоих небесных даров сподобилости, но, Владыка, человека любче нас, ради умера же воскреси, даровав нам страшное сие животворящее таинство во благодеяние освящение души телес наших. Дашь быть, если мы мне во исцеление души же и тела во одна, не всякого сопротивного просвещения очи и сердца моего, в мир душевных моих сил, веру не постыдную любовь, нелицемерного исполнения премудрости, соблюдение заповедей Твоих, приложения божественной Твоей, благодати Твоего царства, присвоения, да во святыне Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминаю всегда, не к тому себе живу, на Тебе нашему владыце и благодетелю. И так, о сего жития, еще до надежды живота вечного, пресносущный достигну покой, и где же празднующий глаз, непрестанный, бесконечный слады зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты во есть истинное желание, неизреченное веселье любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя поется тварь во веки. Владыка Христе Боже, Царю веков и Содетелю всех, благодарю Тебя все дяжами и сиходу благих и о причащении причистых и животворящих Твоих таинств. Молю бы Тебя, блажие человека, любче, сохрани меня под кровом Твоим и все не крыло Твоим, и даруй мне чистую совесть, и даже до последнего моего издыхания, недостойно причащайтесь, святынь Твоих в оставлении грехов и в жизнь вечную, Ты бы, если хлеб животный, источник святыни подать, и благих и Тебе славу воссылаем, со Отцем и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Тело Твое, Святое Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мне в живот вечный кровь Твоя, честная во оставление грехов. Буди же мне благодарение сие в радость, здравие, веселье, страшное же и второе пришествие Твое, сподоби меня грешного стать, одесную славы Твоя, про гнева Господу, молитвами пречистая Твоя, Матери и всех святых. Пресвятая Владычица Богородица, свете помраченной моя души, надежда, покрою прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, как сподобило меня и недостойного причастника, быть причистого тела и честной крови Сына Твоего, народшее истинный свет, просвети мои умные очи, сердце, я же источник бессмертия, родшее животвори меня в мир членах и грехом, я же милости Бога Бога, любовь благоутробная мать, и помилуй меня. И дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение мыслей моих, до воззвания, пленения и помышлений моих, и сподоби меня до последнего издыхания, неосужденно принимать и причистить тайное освящение, во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы, покаяние и исповедание, мои же петь и славите Тебя во все дни живота моего, яко благословенные и препрославленные и во веки. Аминь. Ныне отпущающий раба Твоего, Владыка, поклопала Твоему с миром, яко видишь то очи мои, спасение Твое, я же и сего готовал пред лицем всех людей, свет во откровение языка и славу людей Твоих и здравия. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Отче наш, же еси на небесе, да святится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Устроит якоже святость огня, воссиявший благодать вселенную, просветение сребролюбия, мир и сокровища, снизка высоту нам, смиренно мудрее показано Твоими словесами, наказуя отче Иоанне Златоусте, моли Слово Христово, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приявлюсь и божественной благодати Твоими устнами, всеобщеше поклоняйтесь, Троице единому Богу Иоанне, Златоусте, все блажения преподобни, достойно хвалим Тебя, есибо наставник, яко божественное являюсь, и ныне и присно, и во веки веков, аминь, представительство христиан, непостыдное ходатайство, которое не приложено, не презри грешных молений глаз, и на притворе, яко благая на помощь, на сверно зовущих Ти, ускори на молитву и подчисти на умоление предстательствующей присно Богородицы, чтущих Тебя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
честнейшие, херувимы славнейшие, без сравнения, серафим, без исследний, Бога Слово родшую, сущую Богородицу, Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыко, благослови. Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Владычице нашей Богородицы и Преснодевы Марии, Силы Чистынага и Животворящего Христа, предстать вычисленных небесных сил бесплодных, Чистынага славного пророка, предтечи Крестителя Иоанна, святых славных и всех вальных апостол, и живосвятых отец наших, и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого, и живосвятых отца нашего Николая, архиепископа мира и кийских чудотворца, святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских, святых равноапостольных великого князя Владимира и великие княгини Ольги, святителя Михаила I, митрополита Киевского, первосвященника

Духе, во Христе, братстве нашем, во всякой души христианстве, скорбящей же ее злобленней, милости Божией помощи требующей, о покровении святые обители сия и живущих в ней, о мире и состоянии всего мира, о благостоянии святых

Христу, Петро, Петро, Соли, Сини, Прионов, Соли,

заступником Димитрия архиепископа Можайского, Илариона архиепископа Мишковского, Ирейского, язык многих первопрестольных радиков, продавшихся, добрых и богоносных отец наш, Антония и Святой Сергей, Киева Печерских Судаковцев, подобного Жилава Мутовского, преподобного и богоносного отца нашего Никона и Думина Радонежского, подобных Кирилла и Марии, преподобных Михея Андрея Максима Грека, Феодисия Антония Варнава Невзимана, подобного учеников Храмины, прочих Радонежских Судаковцев, преподобных красивых Савальной Соловецкой, подобного Киева и Думина Почаевского, преподобного Серафима Саровского, преподобного Отцев, Старцев, Помощ, преподобного Набраника и Аристофия Московского, Августа Рожевского, Иосифа Головского, Димина Углевского, подобных матерей Юлиании, Фракции, Красине и Елены Московки, всех благоверных детей, Красотесов, Бориса и Клема, Андрея Боголюбского, Александра Немского, Нила Московского, Дмитрия Донсара, Техмучника, Михаила Чемниковского, Полярина Федора и царевича Дмитрия, святых праведных, Жада Прошнарского и Алексея Московского, и блаженных в Сирии Петербургские патроны московские, блаженных Максима Василия Иоанна, сестра Иероди, всех святых земли Руси, россиянки, праведных Бога Отец Иоакима и Анны, преподобные Ефросиния Александрийские, преподобные Ефросиния Суздальские, святителя Германа, архиепископа Казанского, преподобные Десятые Затворницы Киевские, преподобного мученика Бахмутия Египтянина, и с ним из 146 мучеников, также Николая Розова, исповедников из Питера, чиномучеников Александра Смирнова, Федора Лебедева, пресвитеров, и из жителей и святого преподобного и богоносного

Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети исцели немощи наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и Христу, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесе, да святится имя Твое, да приди Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас.

Христе Боже наш, благослови вы пять хлебов, и 5000 насыти вы сам благослови. Хлебы сия, пшеницу, вино и елей, и умножи сия по граде всем, во свете обители сей и во всем мире Твоем. И вкушающие от них верные освети, это Ты, си благословляя, освящая всяческое, Христе Боже наш, Тебе славу воссылаем, со безначальным Твоим Отцем и все святым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки

Господи, снимай, отверзишь уста мои, возвестят хвалу Твою. Господи, снимай, отверзишь уста мои, возвестят хвалу Твою. Господи, что се умножишь искушающими, мнози восстают на мя, мнози глаголи души моей, не спаси ни ему, Боже его. И же, Господи, заступник мой, и слава моя, вознося главу мою, гласа моим ко Господу возваху, услыши мя от горы святые избери мя. Аз уснух и спах, восстав мя, ко Господь заступит мя, не убоюсь от тем людей, у креста падающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты породилась, и вся враждующими всуи, зубы грешников сокрушились, Господне, и спасение на людях Твои, благословение Твое. Аз уснух и спах, восстав мя, ко Господь заступит мя. Господи, да не яростью Твоей влечишь и меня, ниже гневом Твоим накажешь и меня, яко стрела Твоя узоши во мне утвердилась и на мне руку Твою, есть исцеление плоти моей от лица моего Твоего, есть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое превзадоши главу мою, яко бремя тяжкое тяготеши на мне, посмертеши и согниши раны мои от лица безумия моего, пострадав и смекохся до конца весь день все Твои хождав, яко лядвая моя наполнившись по руганию, несть исцеление плоти моей, озлоблен дых и слихся до зела рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобой все желания мои, воздыхания мои от Тебе не утаися, сердце мое смятейся, оставя мя силу моей, сверхочию моей, то не со мною. Друзья мои, искренние мои, прямо мне приближившись и сташи, и ближние мои отдалечи не сташи, нуждахусь ищущие душу мою, ищущие зла и недоволоко суетное, и в скины весь день получавшися, аже яко рух не слышит, и яко не мне отверзаю уст своих, и бых яко человек не слыша, и не умыв из тех своих обличения, яко на Тя, Господи, уповав, не слышишь, и Господи, Боже мой, яко река никогда порадует не сообрази мои, и никогда подлежатися ногам моим на мебели речи ваша, яко азна раны готов, и болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу, и попекусь о гресе моем, врази же мои животы, укрепившись паче мне, и умножись, и ненавидящие меня без правды, воздающие мне зла, и возблагаю, оболгав мне за не гоня благостыню, не оставили ни Господи Боже мой, не отступи от меня, во мне помощь мою, Господи, спасение моего, не оставили ни Господи Боже мой, не отступи от меня, во мне помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю ожидать Тебе душа моя, коль множится у Тебя плоть моя в земле пусть и непроходнее безводнее. Так во свете не вихся Тебе видите силу Твою и славу Твою, яко лучшая милость Твоя, паче животу сне мое похвалите Тя, так благословлю Тя в животе моим, и я имени Твоего издержу руцы мои, яко от тука и масти да исполнится душа моя, или устам радости восхвалят Тя уста моя, аще поминах Тя на постели моей, на утренне поучахся в Тя, яко был все помощник мой, в крови крылу Твоей возрадуйся, припле душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя. И же в сумме скроюсь, каша душу мою, унидут преисподней земли, предадятся в руки оружие, части лисовым будут. Царь же возвеселится о Бозе, похвалится вся клянися им, яко заградившись уста глаголющих неправедное, на утренних поучахся тебя, яко был си помощник мой, и в крови крылу Твоя возрадуйся, люпе душа моя, по Тебе мне же прият десница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Боже, спасение моего, во дни возврата, в ночи пред Тобой, да внидет пред Тя молитва моя, преклоню ухо Твое к молению моему, яко исполнись зов душа моя, живот мой аду приближися, применем да с нисходящими в ров их, яко человек без помощи, мертвых свобод, яко язвы не спящего гроби, и же не помянулась к тому, и Тя от руки Твоя отреновение выше, положишь меня в роли преисподней в темных и сине смертных, на мне утвердись и ярость Твоя, вся волна Твоя на милости на мя, удалилась из знаемых моих от меня, положишь и на мерзость себе, предан бы их и не искаждав, очи мои из немогости от нищеты, возвав Тебе, Господи, весь день воздев Тебе руцы мои, и да мертвыми творишь и чудеса, или врачи воскресят и исповедится Тебе, и да повесь Твою гробе милость Твою, истину Твою погибли, и да познаны будут от них чудеса Твои, правды Твоей земли забвений. Я с Тебе, Господи, возвав утро молитву моя притворить Тебя, скрой, Господи, отреешь душу, не отвращаешь лице Твое от меня,
нищий смазан в труде от юности моя, вознежися, смирився из немогов, на мне придоши гнею твое устрашение, твое возмутишь меня, ободоши меня, колода весь день, одержавши меня в купе, ударились от меня друга и искренника, и знаемых моих от страстей. Господи Боже, спасение моего, одни возврата на щит пред Тобою, да внизит пред Тебя молитва моя, преклоню к Твоя к молению моему. Благослови душе моя, Господи, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови душе моя, Господи, не забывай всех воздаяний Его, очищающий вся беззаконие Твоя, исцеляющий вся недуги Твоя, избавляющий от искления живот, величающий Тебя милостью и щедротами, исполняющий до благих желаний Твоя, обновиться я кровь и милость Твоя, творя милости не Господь и судьбу всем обидимым, сказав пути своим Моисеевым и сыновом Израилевым хотение Своя, щедрый милостив Господь, долготерпеливым многомилости, и до конца прогневается, ниже вовек враждует, ибо беззаконием нашим сотворил и с нам, ниже по грехам нашим воздал и с нам, яко по высоте небесней от земли утвердилась Господь милость Свою на боящихся Его, и как стоят востоца от запада, удалилась от нас беззаконие наше, яко же щедрый Отец Сыну, щедрый Господь боящихся Его, яко то и познал создание, так же помянуя, как и персни смык. Человек, яко трава гнили, яко цвет сильный, так отцветет, яко дух пройден в нему не будет и не познает к тому место своего. Милый же Господь, не от века и до века на боящихся Его, и правду Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творить я. Господь на небеси у готового престола свое царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангелы Его сильной крепостью, творящие Слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа все дела Его на всяком месте, владычестве Его, благослови душе моя Господа. На всяком месте, владычестве Его, благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое воистине Твоим. Услыши меня в правде Твоей, не муги в суд с рабом Твоим. Яко не оправдится пред Тобой всех живых. Яко погнав раб душу мою, смел из земли живот мой. Посадил вместе я мне пека мертвый век, умер во мне дух мой. Во мне смятись и сердце мое. Помянув мне древние, поучився во всех деле Твоих творений, в руку Твоей получался. Возьми к Тебе руцы мои, душа моя, яко земля безлобная Тебе. Скоро услыши меня, Господи, исчези дух мой. И отврати лица Твоего от меня, и упокой подобную нисходящим ров. Слышим сотворение милость Твоей, яко на Тебя уповал. Скажи мне, Господи, путь Твой же пойдет, и Тебе взял душу мою. Изми меня от враг мой, Господи, к Тебе прибегов. Научи меня творить волю Твою, яко Ты си Бог мой. Друг Твой благи наставит и на землю праву. Ты не Твою ради, Господи, живишь и меня правду Твою, изведешь от печали душу мою. И милостью Твоей потребишь враги мои, погубишь все остужающие души моей. Я козрав Твой есть, услыши меня, Господи, правду Твою, не мне суть с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, правду Твою, не мне суть с рабом Твоим. Дух Твой благи наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

Святейшем, митрополитами Кефии, Господине нашем, Преосвященнейшем, епископе Кирилле Чистом,

сохрани человеколюбием единородного Сына Твоего, с Ним же благословен Еси, со пресвятыми благими животворящим Твоим Духом, ныне и присно и

0: сердце твое Богу пожил еси.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, любови Христове утвердился се преподобнее, явился се яко река обильно всю землю, напояя словом учения, благоблаженне Сергие, тем же память твою любовью ублажаем.
0: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Радуйся, благодати источниче, радуйся, лестницы двери небесная, радуйся, свечниче, и страмно золотая, и гора несекомая, я же жизнодавца

0: из чрева Твоего несказанно прием благий, и обестление всею вечно себя связал есть.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, Богу облащаема, есть Тебе зрящая Дева, ужасахуся, страхом лице ангестии, яко Матерь Божию, немощными письми Тя почитают.
0: Преподобный Отче наш Сергий, моли Бога о нас, благих образ Тебе дав Твоим учеником, и привлек, если многие души во спасение, отучившиеся с мирского пристрастия, и же утешение улучивши райского наслаждения.
1: Преподобный Отче Сергий, моли Бога о нас, яко доброплодная маслина, дому Божие блаженье, процветил Иси, и лей мощая души любовь Тя, поющих, приблажение Сергие, и веру Христову пьющих, есть свят паче Тебе, человека любче.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, тленную славу презрев блаженье, нетленные и божественные славы наследник быть исподобился Иси, всю по праву жития красоту, со ангелы вышней божественные славы наслаждаешься.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. И с Тебе, прозябе, чистая цвет неувидаемый, благовонствуя все человечество божественным миром, есть весла своего, и же и Отцу, собезначально из Тебе, бысь под летом, Дево все не

бесплотным.

0: прежде всех преподобных превзошел еси постническим трудом и бдением, молитвенными мудрый Сергий, тем восприял еси от Бога исцелите недуги и прогоните бесы, и того ради вопиемте, радуйся, Отче преподобный Сергий.
1: Яко воистину, длинных оставив нестоянное, Христу от души последовал еси, и болезнями, и труды, и сильным воздержанием, яко бесплотен пожив, при блаженне Сергие, моли Христа Бога спастися душам нашим.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Херувимов и Серафимов, превыше еси Богородице, небесе же и земли пространнейши, видимые твари и невидимые, явилось еси преимуще, несосудным, а с осуждением, Его же Бог пространстве, а небеса не вмещают, и Твоей утробе вместилось и чистая, Его же моли спастись,

0: непорочная, и же Тобою спасшийся, и благочестно поющий взываем, благословенна яже Бога, преснодева родшая.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, свет незаходимый, Дева родила еси, сущим во тьме жития, плоть светящ, все блаженная, и поющим тебя радость, преснодева источила еси.
0: Преподобнее Отче наш Сергий, моли Бога нас, Духа Пресвятаго храм, Отче был еси, и жизненных вод река исполняема, основание непоколебимой церкви, монашествующих утверждение, Сергий досточудне.
1: Преподобный Отче наш Сергий, моли Бога о нас, пророчески, слезными каплями на всяк день, постелю умочая Сергия славнее, донде же до конца страстей пучину и засушил еси, тем же памятуя почитаем, пресночестную и священную.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, просвещаем светлое светолучную зарями, приблажение, наслаждение небесное приялось и радуясь, якого истинно чистейший хлеб Творцу был еси, мудрость Сергия, ему же взывая, силе Твоей слава человека любче.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Радость Тебе чистая, явись Тебе сие пришед, архистратик, благовести рек, Бог изыдет плотью из Себе Дева Пречистая, во спасение любовь поющих Тя, слава силе Твоей, человекам помощнице.

0: Троице, спаси нас, чистотою воссиявши света, божественное пребывание Владыки, себе Ты была еси, Ты воедина, Мати Божия явилась еси, в объятиях яко младенца всего носивши.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, носящий доброту умную, краснейшая Твоя души, невеста Божия была еси, запечатлена детством, чистая и светом чистоты мир просвещающий.
0: Преподобный Отче наш Сергий, моли Бога о нас, в спасении и непреклонен был еси мудрый, и до отшествия своего храня сие опасно, им же сподобился еси, еси яви нетленного блаженства.
1: Преподобный Отче наш Сергий, моли Бога о нас, остр ум, имея к Богу внимание, страсти душетленная, успел еси Отче, из нобы благоплодия пожал еси, питая благочестно восхваляющее тебя, преподобный Отче Сергий.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, обетшавшего человека яве, Отче, совлекла еси, и яко скверну реза отверг с греховными страстьми, нового облег цеси, еже по подобию о Христе все честнее.
1: И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Клятву Евы всех, праматери, Твоим Рождеством Деву празднила еси, миру благословения воссиявши Христа, тем же тя радующийся языком и сердцем Богородицу истина, исповедующее

0: написал двух пророцев Моисей, Яковчек, трапеза и свечник и ставну, образно назнаменуя воплощение еже и себе высочайшего Мати Деву.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, умершляется смерть, упражняется и тление Адамова осуждения, плоду Твоему, Владычице, преразившаяся, жизнь породила еси, вот тли, избавляющую, поющая тя.
0: Преподобный Отче наш Сергий, моли Бога о нас, память Твою творящую священную, Отче, не престай моля Избавителя, даровать и согрешение оставление, и небесное царство восприятие, и где же глаз празднующих веселит все.
1: Преподобный Отче наш Сергий, моли Бога о нас, у Христе укрепляем всяко варстя, лукавого твердым умом Сергие, як уже сеть расторгнул еси, и пресвет осветило миру, Отче показал еси.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, нас выше стадо Твое озаряющее милостивно, Отче, воинству благочестивому победу, подая молитвами Твоими, возвышая рог православный, от нас же прими, аще и малые приносимые Тебе моления.
1: И ныне и присно во веки веков, аминь. Весь лик пророческий от Бога научен Твое разгласит таинство несказанного божественного зачатия же из Тебе слова Мати Дева, ибо истинный начальный свет родила.

0: всякое наслаждение плоское возненавидел еси, и яко солнце Отечеству Твоему воссиял еси, тем Ты, Христос, даром чудес обогатите, поминай нас, ждущих пресвятую память Твою, да зовем Ти, радуйся, Сергий Богомудре.
1: Евангельский голосов очи услыша, вся оставил еси плотское мудрование, богатство же и славы яко прахменив, и на страсти яко бесплотен, подвязався, и бесплотных ликостоянием чести сподобился еси, разума дарование приял еси, еже и подашь в песнях поющим тисице, радуйся, Сергий преподобней богоноснее, небесный человече, земный ангел, радуйся, Духа Святаго обитель, радуйся, молитвами благодатнен, дар приемый, радуйся, яко прежде рождение, проглашением прославил Святую Троицу, я же тебя прославил в жизни сей и по смерти, радуйся, целомудрие ступи им же всяко, страсть попрося, радуйся, яко от молодых ногтей последовал еси Христу, радуйся, притекающий к Тебе спасение ходатай, радуйся, светильничи многосветные возведы ко Христу, монахов множество, радуйся, похвало Отечеству Твоему, радуйся, пророчеством украшенный, воеже прорицати, яко настоящее будущее, радуйся, яко молитвами Твоими сопротивные побеждаются, радуйся, православному воинству нашего похвала и утверждение, и горы соблюди молитвами Твоими, от враг ненаветно, да зовем Те, радуйся, Сергие.

0: Пресвятая Богородице, спаси нас. Юноша триех песни опали, Рождество преобразующее Твое, Божественный по огню Тебе не опали, вселился в Тя и вся научи вопите, благословен еси Боже Отец наши.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, блажат Тебе концы, всенепорочная Мать Яко, прорекла еси, просвещаем и светолучными сияния Твоими, и благодатью поющие вопиют, благословенный си Боже, Отец наш.
0: Преподобный Отче наш Сергий, моли Бога нас, пищи искушения рожения, божественной благодати росите преподобнее, и многосвет от троическим желанием показа зовуща, благословен Бог Отец наш.
1: Преподобный

0: прощенный резвый, яко же царь Иисус, Сын Твой, просветив заре Духа, Тебе одесную себе поставив все чистое, Его же превозносим во вся веки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, и же хотением едили мир подрузивый, из пречистой отробы Твоя плоть заемлет, свыше Твою, настать и хотя, Его же превозносим во вся веки.
0: Преподобный Отче наш Сергий, моли Бога нас, светоносный Твой праздник приблаженни Сергия, исполни радость и веселье духовных благоухания же и просвещения, Тя имущий заступника и правила монашествующим.
1: Преподобный Отче наш Сергий, моли Бога нас, молитвы непрестанную к Богу воздехал Еси, и оттуда три солнечными сияния озарился Еси. На враги боготворение поставят, приводя после как соборы новым житием христовопиющим. Дети благословите, священницы воспойте, люди превозносите Его во веки.
0: Слава благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа, прилежно поющие молим Тя, молись, преподобнее победы даровате на враги воинству нашему и церкви благолепие и мир миру.
1: И ныне и пресне во веки веков, аминь. Ниже ангельскими песнями проставляемые богатное слово нас ради обнищат. Тя, Матерь, доброты Яковлю, благословенная из брак, тем же воспевающим поем, да благословит Тварь вся Господа и превозносит Его.

0: это явление духовного исполнен быв преподобный Сергием, звезда, сияющая зарями божественной от Иакова, от мрака содержимого сия тобою всечистая, Христос, Бог, Слово воплощено, им же просвещаемы с небесными, боитя ублажаем.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, укрепи все силы Твоей благодатью, Тебе песень усердно от сердца возложив, но сию прими, Дева чистая, благодать, воздающую Твою многосветлую, нетленных сокровищ, Бога блаженная.
0: Преподобный Отче наш Сергий, моли Бога о нас, светоявление духовного исполнен был преподобный Сергий, светильник сияя, издалеча явился си, словесные зари нам облистая, и пребожественные Троицы жилище показался си.
1: Преподобный Отче наш Сергий, моли Бога о нас, воистину Тя, велика Учителя, мудрый Сергий, российским странам Христос дарова, неложным правлением правяща Отечество Свое, и учение сладчайше меда изливающая, и уже яко от Акрина мы вернее, почерпай мне зависну.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, любовью Христовою мудре просвещаем, и добродетелями облистаем, не осквернил еси души Твоей доброту, ко Отцем представился еси в доброй старости, и Богу со ангелы Сергии предстоиши.
1: И ныне и присно во веки веков, аминь, у странного Твоего чудесе, Ты, бо Дева Богородице, таинство прежде веков, и родов сокровенная в возе, вся создавшая, родши Бога Слово,

0: Святой Феникс, Давидские очи и обители явился Духа Всесвятаго, и же славно тебя вселенное показать, о нас непрестанно Христа моли, почитающие веры, причестную память Твою, преподобнее Сергие.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Тя песнями молчными ублажаем Деву, яко от Троице единого родилась Богородице, и носишь и на божественных объятиях, и богатое слово

Богоугодно,

0: нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве Богу нашему. Глаголы моя, муж и Господи, разумей звание мое вами, глаз умоления моего Царю мой, Боже мой, я как Тебе помолюсь, Господи, за утро услыши глаз мой, за утро предстану Тебе и узришь имя, яко Бог не хотя беззаконие, Ты если не приселится к Тебе лукавную, ниже пребуду беззаконницы пред очима Твоима, возненавиделась и вся делающая беззаконие, погубишь и вся многолющая лжу, мужа крови и льстива гнушается Господь, аз же множество милости Твоей, я внеду в дом Твой, поклонюся ко храму святому Твоему, страсти Твоем, Господи, настави меня правды Твоей, враг моих ради, исправи пред Тобою путь мой, яко несть во устеки истины, сердце их сует на гроб отверсть вертани, языки своими в щаху, суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих по множеству нечестия их и зрения, яко приогорчишь Тебя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются и вселившися в них, и похвалятся о Тебе любящие имя Твое, яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчалось и нас. Господи, прибежище было си нам в род и род, прежде даже горам не быть и создать иси земли и вселений, и от века и до века Ты иси, и не отвратися человеков. Во смирении реков и все обратитесь, сынови человечести, яко тысяча лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчерашний, и же мимо иди, и стража ночная, уничижение их лета будут, утро, яко трава мимо иди, утро процветет и предет, на вечер отпадет, ожестеет и исхнет, яко исчезохом гневом Твоим ярости Твоей смутихомся, положил и себе законе наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши оскудеши, гневом Твоим исчезохом, лето наше, яко паучина паучахуся, дни лет наших, в них же 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множи их труд и болезнь, яко прииди кротость на ныне накажемся, то весь державу гнева Твоего и от страха Твоего ярость Твою исчести, десницу Твою так скажи мне, окованное сердцем мудрости, обратися, Господи, доколе и умолен буди на рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоя, Господи, и возрадовахомся и возвеселихомся, во вся дни наши возвеселихомся, за дни вняже смиривные си, лето вняже видихом злая, и призри на рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сыны их, и буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Милости суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею пути непорочнее. Когда приидешь и ко мне, прихождав не злобию сердца моего, посреди дома моего, не предлагав пред очима моим, а вещь законопреступную, творящее преступление возненавидя, не прильпи мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познав, а клеветающего та искреннего своего, сего изгоняв гордым оком и несытым сердцем, сим не едя. Очи мои на верной земли посаждать я со мною, ходя по пути непорочно, сейми служаше, не живяше посреди дома моего, творя гордыню глаголи неправедная, не исправляше пред очима моима, поутре избивахся о грешной земли, еже потребите от града Господне вся делающая беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И же добродетели подвижник, яко истинный воин Христа Бога, на страсти вельми подвязался и си в жизни времени, в пениях, гениях же и пощениях, образ бы Твоим учеником, тем же и вселися в Тя, Пресвятый Дух, Его же действием светло украшен еси. Но яко имея дерзновение ко Святей Троице, поминай стадо, еже собрал иси мудрее, и не забуди, яко же обещался иси, посещая чад Твоих, Сергия преподобня Отче наш, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Что Тя наречемо благодатное небо, яко воссияло иси солнце правды, рай, яко прозябла иси цвет нетления, Деву, яко прибыла иси нетленно, чистую Матерь, яко имела иси на святых Твоих объятиях Сына, всех Бога, того моли спастися душам нашим. Стопы моя направи, послови си Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие, и избави меня от клеветы человеческой и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего и научи меня оправданием Твоим. Да исполнится уста мои хваление Твоего, Господи, я когда воспою славу Твою весь день великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцеление мощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Як ты и царствуешь, твоя слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне присно и во веки веков.
0: Аминь. Христовую любовью уязвился преподобней, тому невозвратным желанием последовав. Всякое наслаждение плотское возненавидел иси, яко солнце Отечеству Твоему воссиял иси, теми Христос даром чудес обогатитя. Поминай нас, чтущих пресветлую память, дозовем Ти, радуйся, Сергие, Богомудрие. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земли поклоняемый, славимый Христе Боже, долготерпеливый, много милости, много благоутробнее, и же праведное любя, и грешное милуя, и же всязывай ко спасению обещания ради будущих благ. Сам, Господи, прими наши в час и молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети телеса, очисти помышления, исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем и достигнем соединения веры, и в разум неприступные Твоя слава, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую херувим и славнейшую, без сравнения серафим, без истления, Богослово росшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним, святейший Владыка, благослови.
1: Боже,

сохранением внимания во время молитвы, оставлением чтения Святаго Евангелия, Псалтири и других божественных книг. Прости нас, милосердный Господь. Согрешили утаиванием грехов на исповеди, самооправданием в них, умолением их тяжести, покаянием бессердечного сокрушения, нестарание о должном приготовлении к причащению святых тайн Христовых, не примирившись со своими ближними, приходили на исповедь и в таком греховном состоянии дерзали приступать к причастию. Прости нас, милосердный Господь. Согрешили нарушением постов и нехранением постных дней, невоздержанием в пище и питьи, небрежным и неблагоговейным изображением на себе крестного знамени. Прости нас, милосердный Господь. Согрешили непослушанием, самонадеянностью, самонравием, самооправданием, ленностью в труду и недобросовестным исполнением порученных работ и дел по долгу службы. Прости нас, милосердный Господь. Согрешили непочитанием родителей своих и старших себя по возрасту, дерзостью, своенравием и непокорством, неимением любви к ближним, нетерпеливостью, обидчивостью, раздражительностью, гневом, причинением вреда ближнему, неуступчивостью, враждою, зло за зло воздаянием, непрощением обид, злопамятством, ревностью, завистью, зложелательством, мстительностью, осуждением, оклеветанием, лихоимством, несострадательностью к несчастным, немилосердием к бедным, скупостью, расточительностью, корыстолюбием, неверностью, несправедливостью, жестокосердием. Прости нас, милосердный Господь. Согрешили лукавством против ближних, обманом их, неискренностью в обращении с ними, подозрительностью, двоедушием, остротами, ложью, лицемерным общением с другими и лестью. Прости нас, милосердный Господь. Согрешили забвением о будущей вечной жизни, непамятованием своей смерти и страшного суда, неразумную пристрастной привязанностью к земной жизни и ее удовольствию. Прости нас, милосердный Господь. Согрешили невоздержанием своего языка пустословием, празднословием, смехотворством, разглашением грехов и слабости ближнего, соблазнительным поведением, вольностью и дерзостью. Прости нас, милосердный Господь. Согрешили невоздержанием своих душевных и телесных чувств, пристрастием, сладострастием, нескромным воззрением на лиц другого пола, вольным с ними обращением, блудом и прелюбодеянием, излишним щегольством, желанием нравиться и прельщать других. Прости нас, милосердный Господь. Согрешили неимением прямодушия, искренности, простоты, верности, правдивости, уважительности, степенности, осторожности в словах, благоразумной молчаливости, охранение защищение чести других, неимением любви, воздержания, целомудрия, скромности в словах и поступках, чистоты сердца, нестяжательности, милосердия и смиренно мудрия. Прости нас, милосердный Господь. Согрешили унынием, печалью, зрением, слухом, вкусом, обонянием, осязанием, похотью, нечистотой и всеми нашими чувствами, помышлениями, словами, желаниями, делами и в прочих наших грехах, которых из-за беспамятства нашего мы не помянули, прости нас, милосердный Господь. Господу помолимся, Господи помилуй. Господи Боже, спасение рабов Твоих, милостивее, щедрее и долготерпеливее, кайся о наших злобах, не хотяй смерти грешника, но еже обратитеся и живу быть ему. Сам и ныне умилосердися о рабе твоих сих, и подашь им образ покаяния.

0: прощение грехов и отпущение, прощаем всякое согрешение, вольное же и невольное. Примири и соедини их в святей Твоей Церкви во Христе Иисусе Господе нашем. С Ним же Тебе подобает держава и великолепие, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Достойно есть, якого истину блажите Тя, Богородицу, Престоблаженную и Пренепорочную, Матерь Бога нашего, честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истыния Бога Слову родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыко, благослови. Христос, истинный Бог наш, молитвою Пречистая Своей Матери, Ижего святых Отца нашего, преподобного и богоносного Сергия, игумена Радонежского и вся России Чудотворца, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. Аминь.
1: Пожалуйста, по духу микрофон расходитесь на час.